Эту песню я посвящаю моему любимому композитору, зятю, родственнику, другу Бегзи Кадролу. Это его моя песня. Только ты, Чуга Сенсен.